0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинске началась проходка третьего тоннеля метро-трамвая. Комплекс «Лидия» стартовал от улицы Косарева в сторону станции «Торговый центр». Ему предстоит преодолеть более 1 километра. Работать он будет на глубинах от 10 до 40 метров. Имя «Лидия» выбрано не случайно. Комплекс назвали в честь знаменитой конькобежки Лидии Скубликовой. На других площадках работа тоже идет. На улице Овчинникова комплексы «Полина» и «Мария» уже прошли суммарно около километра тоннелей в сторону торгового центра. На Каслинской готовят котлован для запуска еще 2 комплексов. В Челябинской области первые выходные августа будут дождливыми и ветреными. Влияние на погоду в регионе окажет высотный циклон, сообщили в областном гидрометцентре. В большинстве округов пройдут дожди, местами до сильных. Температурный фон значительно понизится и окажется в пределах климатической нормы. Напомню, в регионе действует экстренное предупреждение о сильном ветре и ливнях. Действующий чемпион России по баскетболу 3x3, челябинский клуб «Курчатов» примет участие в международном турнире «Энергия РМК». Соревнования пройдут 1 и 2 августа в Екатеринбурге на площадках спортивного квартала «Архангел Михаил». В турнире примут участие ведущие команды из Сербии, Хорватии, Китая, Доминиканской Республики, а также разных городов России. Всего за 2 соревновательных дня будет сыграно 24 матча. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза, ветер западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: На Радио 100 прогноз погоды на эту субботу, 1 августа. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. 100 FM.

0: Афиша выходного дня на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Лекция с кинологом и экскурсия по закулисью. Куда сходить в выходные? В 2 часа дня воскресенья в кофе и книге на Красной 69 начнется лекция «Счастливая городская собака», говорит кинолог Нина Севастьянова.
2: Будем обсуждать, что действительно нужно вашей собаке для полноценной жизни. Как правильно гулять, как распределять нагрузку, какие нагрузки в целом нужны собаке и как сделать так, чтобы не только собака оставалась довольной, но и вы. Мы обсудим разные упражнения, обсудим, как сделать собаку отдохнувшей, при этом отдохнуть самим. И, что самое интересное, обсудим тему расслабления. Поскольку многие собаки не умеют отдыхать и расслабляться, и нам все время кажется, что мы с ними как белки в колесе. Также мы сделаем сессию вопрос-ответ, где будет очень много полезной информации, фишечек и практической работы.
1: Для лиц старше 12 лет. А в 7 вечера можно посетить больше, чем экскурсию по театру кукол. Это отличная возможность познакомиться ближе с жизнью театра и попасть в закулисье. Участники увидят, где и как хранятся костюмы персонажей, узнают, как артисты и герои попадают на сцену, а также научатся разбираться в системах кукол для лиц старше 6 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». А я, Соня Дегтярева, желаю вам культурных выходных.
0: Афиша выходного дня на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. На улице Российской и в Челябинске пока не будут закрывать движение трамваев. Ранее администрация сообщала, что это необходимо в связи с проведением ремонтных работ. Вагоны пока будут ходить как раньше. Новые сроки закрытия в мэрии обещают назвать позднее. При этом о закрытии крайней правой полосы для транспорта от 2 корпуса дома номер 20 до 22 дома по Российской остается в силе с 8 утра 1 августа до 20 часов 10 октября. Новое общественное экологическое объединение волонтеров «Экопатруль-74 Чистый Южный Урал» появилось в Челябинской области по инициативе Министерства экологии региона. Сообщество открыто для всех, кто готов внести личный вклад в защиту окружающей среды и сохранение природных богатств Южного Урала. Присоединиться к «Экопатрулю-74» просто. Достаточно подписаться на официальный канал объединения в мессенджере «Макс». Там будет публиковаться информация о предстоящих акциях и мероприятиях. Каждый третий челябинец считает подработку способом снять стресс. 46% работающих горожан подрабатывают, 14% на постоянной основе, 32% время от времени, сообщили эксперты сервиса «Авито Подработка». Еще 30% имели дополнительный источник дохода в прошлом, лишь 24% никогда не пробовали этого. 45% челябинцев, имеющих опыт подработки, отметили, что антистресс-эффект дает прежде всего дополнительный доход, он снижает финансовую тревожность. 30% ценят возможность самостоятельно регулировать нагрузку и работать в более спокойном темпе. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза, ветер западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: We love you, Willie. Rest in peace.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: На Радио 100 прогноз погоды на эту субботу, 1 августа. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио «Стоп» представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем привет, меня зовут Макар Юркевич, мне 9 лет, я из города Садки, сказка о рыбаке и рыбке, Александр Сергеевич Пушкин. Старик ловил неводом рыбу 30 лет и 3 года. Первый раз закинул невод пришел только с тиной, второй раз закинул невод с морской травой, третий раз закинул невод с рыбкой золотой. Рыбка просилась в море домой и предложила старику 3 желания. Старик попросил у нее сначала корыто, потом он просил еще больше и еще больше, еще больше. И остались они ни с чем. Эта сказка учит тому, то, что надо радоваться, то, что у тебя сначала есть, а не просить больше. Если много попросишь, останешь ты ни с чем.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Резеда Салихьянова. Я веду книжные клубы для детей и взрослых в Челябинске. Великую сказку «Рыбаки и рыбки» Пушкин написал всего за один день, 14 октября 1833 года. Он находился в Болдино, в своей знаменитой болдинской осени, когда за 3 месяца создал целую библиотеку шедевров. И самое интересное – это не просто его фантазия, это переработка народной сказки о жадной старухе, которую он услышал от своей няни Арины Родионовны. Похожий сюжет есть у братьев Гримм, но Пушкин превратил его в глубокую философскую притчу. Если попробовать представить жизнь старика и старухи за пределами сказки, то возникает щемящее чувство. Наверное, они когда-то были счастливы, просто и честно. Но в какой-то момент им показалось, что этого мало. Это тихая трагедия двух людей, которые разучились смотреть в одну сторону. И синее море – единственный безмолвный свидетель того, как медленно гаснет свет в их окне. Подростки читают сказку «Рыбаки и рыбки» как историю о жадности, а взрослые вдруг замолкают, потому что эта сказка бьет самое сердце. Почему это так актуально сегодня? Большинству кажется, что счастье – это когда ты стал владычицей морской. Но Александр Сергеевич говорит «нет». Счастье – это не власть. Счастье – это покой, когда тебе достаточно того, что у тебя есть. И главное, когда у тебя есть, с кем этот покой разделить. Также здесь можно найти историю о кризисе ценностей, о том, как легко потерять себя, гоняясь за статусом, о том, как страшно проснуться однажды и понять, что ты сидишь у разбитого корыта, потому что не ценил того, что имел. Но финал не безнадежный. Разбитое корыто – это не наказание. Это приглашение начать заново, но с благодарностью. Вот за что я люблю эту сказку. Созданная почти 200 лет назад, она все еще лечит наши души. Остается, возможно, самым коротким и честным трактатом о природе желаний. Я приглашаю вас перечитать эту сказку медленно и спросить себя, не чего я хочу, а что я уже имею и не замечаю.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В последний день июля на Челябинской пригороде обрушилась мощная гроза с ливнем, молниями и крупным градом. В Садовом товариществе «Надежда» в Красном поле, Исаульском и Долгодеревенском стихия бушевала около получаса, а сам град шел примерно 10-15 минут, передает первообластное информагентство. Так в СНТ «Надежда» град побил теплицы, помял крыши машин и выбил лобовые стекла. В микрорайоне «Звездный» стихия также повредила автомобили. В аэропорту имени Курчатова прошли командно-штабные учения. Сотрудники воздушной гавани вместе с Министерством общественной безопасности региона отрабатывали выявление радиационно опасных объектов. По легенде, учению одного из пассажиров в ручной клади были обнаружены часы, которые имеют в своем составе радионуклид радий-226. Радиационный фон был зафиксирован системой «Янтарь». Сотрудники таможни провели измерения, оформили акты и поместили опасный предмет в специальный сейф. Учения позволили проверить готовность всех служб к действиям вне штата. Ситуациях. Село Миасское отмечает 290-летний юбилей. Его история началась в далеком 18 веке, когда на берегу реки Миас начали возводить крепости для защиты восточных рубежей России. Сегодня Миасское – это современная и комфортная для жизни территория. Как отметил глава региона Алексей Текслер, с поддержкой области село становится современным и комфортным. Реконструирован центральный парк, построена набережная, возводятся новые жилые микрорайоны. Активно развиваются промышленные и аграрные предприятия, малый бизнес и социальная сфера. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер западный, порывы до 12 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 24 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами у микрофона Соня Дегтярева. Проводим эту субботу вместе в Челябинске 11 часов 15 минут. Прямо сейчас мы с вами услышим кавер на композицию «Every Breath You Take» группы Aerosmith. Я думаю, что эта песня любима многими слушателями и исполнителями, и на нее создано достаточно много каверов. Один из них мы сейчас и услышим в исполнении Карен Суза, аргентинской джазовой певицы, исполнительницы босса-новы в ее красивом прочтении. Давайте же послушаем эту легендарную композицию.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: На Радио 100 прогноз погоды на эту субботу, 1 августа. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. С нами легко.

0: 11 часов 34 минуты в Челябинске. Дорогие друзья, спасибо большое, что проводите эту субботу в компании «Радио 100». Мы всегда очень рады, когда вы с нами на одной волне. Кроме хорошей музыки, в этом часе вас ждет наш новый совместный проект с имидж-клубом «Светлана. Азбука моды». В этом выпуске речь пойдет о великом мужском отречении. Давайте вспомним, что еще совсем недавно в истории мужчины носили парики, пользовались косметикой, а сейчас все-таки мужской стиль довольно лаконичен и отчасти даже аскетичен. Почему так произошло, мы узнаем в выпуске программы, поэтому оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Вы думаете, мода легкомысленная и ветрена? Сегодня докажу обратное. Поговорим о моде серьезно. Итак, тема выпуска – «Великое мужское отречение». Убийство мужского декора. Вспомните мужские портреты аристократов Европы. Мужчины щеголи в чулках, в шелках, на каблуках, богато украшены кружевом, драгоценностями, при макияже и напудренных париках. Мужчина соперничал с женщиной на равных в яркости и вычурности одежды. Дамы соблазняли глубоким декольте, а мужчины обтягивали лосинами стройные бедра – и вставали на высокий каблук, сантиметров так в 10-15. Это исторический факт. Мужчины первыми использовали высокий каблук в своем гардеробе. И это всячески в те времена поощрялось, а не порицалось. Перелом случился на рубеже 18-19 веков и был назван «великим мужским отречением». Почему мужчины отреклись от яркой декоративности в одежде и оставили женщинам прерогативу наряжаться? Почему заменили яркие павлини и расцветки на приглушенные тона и оделись в костюмы скромного кроя? Главная причина – политика того времени. Раньше мироустройство – это подчеркнутое социальное неравенство королей и аристократия против простолюдинов. А начиная с XVIII века в Европе получили распространение идеи свободы, равенства и братства. Если ты продолжал ходить в шелках, чулках, на каблуках, значит, ты придерживался устаревших ценностей. А это ненужная ассоциация с потерявшими голову на гильотине аристократами и королями. Продолжаешь наряжаться, того и гляди, отправишься на эшафот. Кроме того, в ходе промышленной революции зародился новый класс буржуазии. Руководить фабриками и заводами гораздо удобнее в практичной и лаконичной одежде. Отныне вместо корсета, камзола и шелковых чулок – сюртук, пиджак, жилет и брюки. Вместо всех цветов радуги – серый, синий, коричневый. Вместо напудренного парика, жемчуга и атласных лент – часы и идеальный узел галстука. Отныне статус мужского костюма мы считываем не по золоту и перьям, а по идеальной посадке, качеству ткани и начищенным до блеска ботинкам. Кстати, за последние 200 лет этот мужской костюм практически не изменился. Схему костюма тройки «пиджак, жилет, брюки» отлили в граните. Мода лишь периодически меняет ширину брючины, лацкана или галстука, подчеркивая тот факт, что мужская одежда – символ рациональности, труда и здравого подхода. А вот женская мода, продолжая меняться каждый сезон, стала символом легковесности и эмоциональности. Феминистки, на выход! С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства!
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Эрик Клэптон «Get Lost» только что прозвучало в эфире «Радио 100». Дорогие друзья, давайте просто сегодня потеряемся от суеты в этом прекрасном жарком лете, растворимся в прекрасной музыке высшей пробы. Пусть все дела и заботы подождут. Я, Соня Дегтярева, желаю вам отличной субботы, хорошего настроения и ярких эмоций.
1: «Люкс Тайм» на «Радио 100».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Российские войска минувшей ночью атаковали предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры в Киеве и области. Об этом сообщает Минобороны. Эти объекты Украина использовала для производства, хранения и доставки ракетного оружия, дронов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы. Армия нанесла удары высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также беспилотниками большой дальности, говорится в сообщении ведомства. Количество мигрантов, погибших при попытках проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко, достигло 61. Это рекордные значения, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Правоохранители продолжают находить тела на пляже рядом с границей, так что число погибших еще увеличится. В пятницу мэр, президент города, заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. По данным МВД Испании, более 48 тысяч нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко. В МВД предупредили россиян о рисках использования бесплатных сетей Wi-Fi. Преступники могут использовать фальшивые сети с названиями официальных сетей заведений, чтобы анализировать передаваемые данные пользователей. Использование специальных порталов авторизации в публичных сетях может привести к хищению персональных данных, которые затем могут быть использованы для несанкционированного доступа к учетным записям или совершения мошеннических действий, сообщили в пресс-службе ведомства. Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд космонавтов. Об этом сообщает Роскосмос. Уточняется, что Артемьев завершил работу 24 июля, Корсаков – 31 июля. На счету Артемьева 3 полета и 8 выходов в открытый космос. Суммарной продолжительностью 53 часа 32 минуты. После ухода он планирует заняться личными общественно-политическими проектами. Корсаков совершил полет продолжительностью 195 суток в 2022 году. Роскосмос выразил благодарность космонавтам за вклад в развитие отечественной космонавтики и пожелал им удачи в дальнейшей деятельности. И о погоде. В Челябинске завтра будет облачно, ожидается дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, а завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: was just like a soul.
1: Реклама на Радио 100.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Lighthouse Family Free в эфире Радио 100. Дорогие друзья, давайте сегодня почувствуем себя счастливыми и свободными. Ведь впереди у нас еще целый месяц лета с 1 августом вас, друзья. Пусть этот месяц будет для вас легким, приятным, комфортным и очень счастливым. Ну и, конечно, проводите его в хорошей компании Радио 100. Мы всегда вам рады.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: На радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 2 августа, в Челябинске завтра. Облачно, ожидаются дожди, местами сильные, также возможна гроза. Ночью ветер будет юго-западный, днем северо-восточный, с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, ночью будет 14 градусов выше нуля.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. 100 FM.

0: 12 часов 34 минуты в Челябинске, дорогие друзья. Если вы только настроились на волну Радио 100, скажу несколько слов о нашем формате. В нашем эфире вы можете услышать хиты разных лет, классику джаза, босса-новы. Также в середине часа у нас звучит рубрика «Summer Time». В нее мы подбираем композиции, которые зарядят вас летним настроением и подарят приятные эмоции. Кроме того, в нашем эфире вы можете услышать современные композиции, которые уже заняли вершины чартов и полюбились слушателям. Так что мы с командой Радио 100 всегда подбираем для вас все самое лучшее. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Summer Time на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На Южном Урале завершился первый этап народного голосования за звание «Малая культурная столица 2027». Он проходил с 1 июня по 15 июля в виде открытого голосования, в котором приняли участие 33 населенных пункта региона. В финал первого этапа вышли 10 территорий, набравшие наибольшее количество голосов. Конкурс «Малая культурная столица 2027» – это масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 26-й год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице». В гостях студии «Радио 100» первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина. Ирина Викторовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Первый этап голосования конкурса «Малая культурная столица 2027» завершен. Каковы его главные итоги в цифрах? Какое количество проголосовало?
3: Нужно отметить, что «Малая культурная столица», вот этот конкурс, он впервые проводится и зародился именно в Челябинской области. Сам оргкомитет культурной столицы российский, он изучает этот опыт и берет его на вооружение для того, чтобы в дальнейшем возможно его транслировать уже в других территориях. Поэтому, когда мы начинали этот конкурс, разбили его на несколько этапов, и первый этап – это как раз народное голосование. Очень хотелось посмотреть, насколько жители территории Южного Урала вообще поддерживают начинание в своих небольших населенных пунктах или муниципальных округах стать, ну вот прям достойным таким союзником большой культурной столицы. Мы, когда заводили голосование, не ожидали, что общему населению будет такой отклик. Из населенных пунктов с количеством жителей менее 200 тысяч человек. У нас заявились 33 муниципальных образования. Это, ну, такой хороший результат, хорошее количество. Люди начали голосовать очень активно в электронном формате и на сайте, и в группе ВК, в соцсетях. И мы увидели, что к концу вот полутора месяцев голосования у нас проголосовало 722 тысячи человек по всей области. Ну и, наверное, жители других регионов, потому что это допускалось. Мы поняли, что это вообще интересно нашему населению, нашим людям заявить о себе, о своем населенном пункте или муниципальном округе и рассказать вот в дальнейшем о своих достижениях не только в сфере культуры. Десятку в этом голосовании из 33 мы выбирали для того, чтобы эта десятка могла уже дальше продвигаться по следующим этапам отбора малой культурной столицы. Если говорить сразу про лидеров, то в течение полутора месяцев у нас очень активно и очень-очень рядышком шли Садка и МИАС. Ну, на сегодня Садка, так скажем, вырвала этот вот этап у МИАСа, и более 232 тысяч человек проголосовали за Садкинский муниципальный округ. МИАС сейчас у нас является на втором месте, а там 222 754 человека проголосовали. И очень неожиданно, действительно так, на третьем месте из 10 у нас оказался Коркинский муниципальный округ. Там проголосовало за вот малую культурную столицу, чтобы вот можно было бороться дальше, 121 117 человек. Это выгрузка с нашего сайта. Точные цифры, поэтому я называю очень смело. Но тройка лидеров, я уже сказала, что Садка и МИАС очень активно боролись. Коркина так это вырвал, можно сказать, ворвался и вырвала победу у других муниципалитетов. Но десятка определена, и первый этап у нас завершился.
2: Можно даже и поздравить, да, всех жителей, которые да. как раз голосовали. Действительно, это сплочает. И вот эти тройка лидеров, да, Садкинский округ, МИАС и Коркинский округ, каким уникальным культурным потенциалом обладают эти территории?
3: Ну, Садка у нас вообще известна как галерея современного искусства, причем под открытым небом. Очень много создано муралов на зданиях Садкинского муниципального округа и самого города Садка. Кто не был, я прям рекомендую съездить и посмотреть, потому что у каждого мурала есть своя история, свой автор, своя концепция создания. Это очень интересно. Надо сказать, что более 10 лет Садка сотрудничает с Русским музеем Российской Федерации, и с 2022 года Садка носит звание «Литературный город России». Есть такой конкурс, и Садка у нас его выиграла. Это прям такое замечательное звание, потому что показывает культурный уровень жителей всего города. Кроме того, на сценах городских выступает очень много именитых артистов классической музыки. Это Елена Образцова, Эльдар Абдразаков, Игорь Бутман, современный, известный и любимый человек, который исполняет джаз, Юрий Розум, Владислав Муртазин и, в общем, много-много еще других артистов. Кроме того, Садка является настоящей съемочной площадкой. И кто не знает, вот в разное время здесь снимались фильмы «Человек, которому везло», «Красное небо», «Черный снег», «Барак». Ну, то есть очень много фильмов, которые можно посмотреть и увидеть территорию, причем в очень интересном таком ракурсе. Я думаю, что не каждый город может похвалиться, даже столичный какой-то город субъекта какого-то может похвалиться вот такой уникальностью своей. Создан сквер, галерея скверов. Здесь этот сквер включен в брендовый маршрут Челябинской области. Высажена всероссийская дубрава Петра Великого в рамках вот этого сотрудничества с Русским музеем. Ведется строительство детской школы искусств. Это совершенно новое здание, современное. Детская школа искусств имени Розума. Ее открытие запланировано уже через 2 года. Садка, к ней можно много таких, знаете, вот эпитетов применить. Это и образовательная садка, и садка креативная, садка город мастеров, садка культурная. Таких направлений сейчас уже ведется много. Каждое направление не само по себе, эти направления между собой стыкуются, разрабатываются вот прям и культурные маршруты, и исторические маршруты, гастрономические маршруты. Садка сегодня готова принимать туристические потоки в любом количестве, и это очень здорово. Миасский городской округ. Мы знаем, что с 25 года Миас является городом трудовой доблести. Богатство территории тоже уникальное, но известно озерами Тургаяк, Ильменское озеро. Здесь у нас зародился фестиваль авторской песни. Ильменский фестиваль, тоже всем известный бренд. А здесь же расположен кладовая геологическая, это Ильменский заповедник. Такой самый богатый геологический музей, кладовая Урала. Кто еще не был, тоже приглашаем посетить. Здесь действует более 200 клубных формирований. Это хороший показатель, когда люди имеют возможность, самое главное, желание поучаствовать в культурной жизни города, во-первых, а во-вторых, развить свои способности. Это и хореографические коллективы, причем от мала до велика, и с разной степенью готовности люди могут прийти и вот научиться, ну, прям с нуля, танцевать, петь, детские школы. Школы искусств замечательные. Главное, что ребята из детских школ искусств участвуют у нас в различных программах российского уровня, то есть они представляют не только город, но и регион, и даже Уральский федеральный округ, то есть наших ребят из МИАСа знают. Сейчас там идет реконструкция 2 набережных. Мы считаем, что это тоже культурный облик города, и он показывает не только жителям, но и гостям, что город развивается, в нем становится приятно находиться, есть куда пойти, есть что попробовать, потому что в Миасе есть музей пельменя. Тоже, кто не знает, советую посетить его. Особое внимание, конечно, удивляется и краеведческому музею. Здесь сейчас он требует обновления. Одна из частей его уже была модернизирована и пользуется большой популярностью у гостей города, ну и понятно, что у самих жителей. Помимо этого, в Миасе запланировано строительство 2 модульных домов культуры. Это такой небольшой дом культуры, который мобильно строится и, соответственно, является тоже центром притяжения в отдаленных таких уголках самого города. Если мы говорим про город Коркино, я уже сказала, что это такая темная лошадка, которую никто не ожидал, что она ворвется в тройку лидеров. Мы понимаем, что да, на Коркино, наверное, никто не ставил, если бы был какой-то, знаете, там голосование, кто победит. Я считаю, что люди как раз его выбирали именно душой с надеждой на то, что это даст импульс развития самой территории Коркинского городского округа и поселков, которые в него входят. А на сегодня здесь функционирует детская школа искусств, музыкальная школа, 3 учреждения культурно-досугового типа, 8 библиотек. Не каждая территория может похвастаться таким желанием читать. И самое главное, вот я сколько посещаю учреждения культуры, они всегда полны народу. Был построен модульный дом культуры, кстати, единственный 2-этажный по всей области, поэтому вот Коркино развивается. Я думаю, что это даст стимул еще и дальнейшего не только развития, но и гордости у людей за территорию, в котором они живут.
2: Этап голосования уже позади, вот этого активного, напряженного. Да. Что дальше?
3: Ну, теперь до 31 августа мы ждем от 10 наших победителей народного голосования. Мы ждем от них информационные карты. Очень творческий документ, когда члены экспертного совета в дальнейшем должны увидеть прошлое, настоящее и будущее. Что такое прошлое? Это все-таки история, да? Это те традиции, обычаи, культурные связи, которые исторически заложились вот в этом муниципальном округе или в каком-то населенном пункте небольшом. Следующий этап – это настоящее. Здесь не только культура, хотя это основа, но это урбанистика, это туризм. Это какие-то ресторации, это какие-то локации. Чем город живет сегодня? Чем гордятся, почему любят и почему здесь остаются? И обязательно будущее, куда стремится, куда идет муниципалитет или город, что ожидает в дальнейшем население, да, особенно молодежь, потому что для молодежи это очень важно быть в тренде, в модном городе, ходить в модные места, иметь возможность даже читать, но в модном месте. Все как-то думают, что у нас сейчас молодежь не читает, и ничего подобного. Если посмотреть наши модельные, новые, модернизированные библиотеки, очень много молодежи, и они читают не только электронные книги, читают бумажные, где можно изучить историю, это музейное пространство. Интересно посмотреть о волонтерство, о благотворительность, потому что это же тоже дает стимул и надежду людям разных поколений с разной степенью здоровья проживать там, где они живут. Эти информационные карты мы и ждем сейчас от этой десятки до 31 августа. Ну а дальше уже у нас следующий этап будет творческая презентация. Из информационных карт мы выберем пятерку. Одна творческая презентация. Из пятерки уже 23 октября мы выберем победителя. Победитель будет объявлен малой культурной столицей 2027 года.
4: Очень интересно. Хочется пожелать удачи всем 10 территориям. Благодарю вас за интервью. Напомню, что в гостях студии «Радио 100» была первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.
3: Спасибо.
4: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на радио 100.

0: Почти час дня в Челябинске, дорогие друзья. Спасибо большое, что проводите эту субботу с нами. Нам с командой Радио 100 очень приятно быть в вашем обществе. Надеемся, что ваша суббота проходит комфортно, но мы сделаем ее еще чуточку приятнее с музыкой высшей пробы. Прямо сейчас композиция Ain't No Sunshine. Следующий час начнем с новостей от Антона Образцова. Сразу после в эфире для вас прозвучат Лара Фабиан, Гарри Стайлз и Папа Бир. Оставайтесь с нами.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Шестой этап гидравлических испытаний теплосетей в Челябинске начнется 12 августа. Об этом сообщает администрация города. Под отключение горячего водоснабжения попадут 147 многоквартирных домов и 28 учреждений социальной сферы в Тракторозаводском районе. Сейчас в областном центре идет пятый этап испытаний тепловых сетей на прочность. Это позволяет выявлять дефекты на повышенных параметрах, устранять их летом, чтобы обеспечивать бесперебойную подачу тепла в отопительный период. В Усть-Катаве увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте. С сегодняшнего дня поездка на всех внутригородских маршрутах обойдется в 50 рублей. Соответствующие объявления появились в салонах общественного транспорта. Причину подорожания проезда называет газета «Усть-Катавская неделя» в связи с повышением цен на топливо и горюче-смазочные материалы. Троллейбус, произведенный Челябинским заводом городского электрического транспорта, успешно отработал первый месяц на курортах Крыма. По данным пресс-службы компании «Синара транспортные машины», за время эксплуатации в Алуште и Симферополе машина перевезла почти 2 миллиона пассажиров. Ее пробег превысил 12 тысяч километров. За все время эксплуатации не случилось ни одной технической неисправности, что производители называют прямым доказательством надежности конструкции. И о погоде. В Челябинске завтра будет облачно, ожидается дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, а завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем вместе наслаждаться летней субботой. 1:13 в Челябинске. Прямо сейчас у нас будет рубрика «Кавервиль», а в ней композиция «Enjoy the Silence». Это кавер на одноименный трек группы Depeche Mode в исполнении Карлы Бруни. Очень красивое, нежное прочтение. Оригинальная композиция стала одним из самых известных и коммерчески успешных треков группы Depeche Mode и определила звучание целой эпохи. Лирика исследует идею о том, что в моменты подлинной эмоциональной близости слова могут быть разрушительными и излишними, поэтому авторы песни предлагают наслаждаться тишиной. Давайте же услышим этот хит в исполнении несравненной Карлы Бруни.
1: Кавервиль на радио 100.

0: На радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 2 августа. В Челябинске завтра облачно, ожидаются дожди, местами сильные, также возможна гроза. Ночью ветер будет юго-западный, днем северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, ночью будет 14 градусов выше нуля.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: Орен Лави, Harmony and Elegance, только что в эфире Радио 100. А я, дорогие друзья, желаю вам всем с утра быть в прекрасном настроении. Пусть уже час дня и наша суббота в самом разгаре, но все равно пусть ваше настроение будет отличным. Желаю вам быть такими же бодрыми и свежими, как с утра. Тем более погода прекрасная, нужно успеть сделать все запланированное в летние выходные. А мы с вами прямо сейчас услышим нашу летнюю рубрику «Summertime», а в ней Розана с композицией «El Talisman». Оставайтесь с нами.
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Лекция с кинологом и экскурсия по закулисью. Куда сходить в выходные? В 2 часа дня воскресенья в кофе и книге на Красной 69 начнется лекция «Счастливая городская собака», говорит кинолог Нина Севастьянова.
2: Будем обсуждать, что действительно нужно вашей собаке для полноценной жизни. Как правильно гулять, как распределять нагрузку, какие нагрузки в целом нужны собаке и как сделать так, чтобы не только собака оставалась довольной, но и вы. Мы обсудим разные упражнения, обсудим, как сделать собаку отдохнувшей, при этом отдохнуть самим. И, что самое интересное, обсудим тему расслабления. Поскольку многие собаки не умеют отдыхать и расслабляться, и нам все время кажется, что мы с ними как белки в колесе. Также мы сделаем сессию вопрос-ответ, где будет очень много полезной информации, фишечек и практической работы.
1: Для лиц старше 12 лет. А в 7 вечера можно посетить больше, чем экскурсию по театру кукол. Это отличная возможность познакомиться ближе с жизнью театра и попасть в закулисье. Участники увидят, где и как хранятся костюмы персонажей, узнают, как артисты и герои попадают на сцену, а также научатся разбираться в системах кукол для лиц старше 6 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». А я, Соня Дегтярева, желаю вам культурных выходных.
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Kelly Family and Angel только что в эфире Радио 100 в Челябинске, 13 часов 58 минут. Дорогие друзья, с вами у микрофона по-прежнему я, Соня Дегтярева. Желаю вам прекрасной субботы, отличного настроения. Пусть все ваши планы сегодня реализуются. Ну и, конечно, желаю приятного отдыха. Этот час мы с вами завершим в компании Астру Джилберту, а следующий час традиционно начнем с новостей от Антона Образцова. В музыкальной части вас ждут Дайда, Стинг и Бэкстрит Бойс. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Мент Ньюс на радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Тюменской области расширили зону чрезвычайной ситуации после паводка. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своем канале «Макс». Река Тура продолжает подниматься, приводя к ежедневным новым подтоплениям. Проведена эвакуация людей из опасной территории, отметил губернатор. Жители, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации, имеют право на единовременную выплату. Также предусмотрены дополнительные выплаты для тех, кто частично или полностью утратил имущество первой необходимости. Дистанционные мошенники распространяют в сети фейковое приложение с картой автозаправочных станций. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомилось агентство ТАСС. Программа доступна в поисковиках. После того, как пользователь ее скачивает на мобильное устройство, устанавливается вредоносное программное обеспечение. Оно предоставляет мошенникам удаленный доступ к устройству. Аферисты пользуются им для похищения персональных данных, а также денег. В МВД призывают скачивать приложение только из официальных интернет-магазинов. Минэнерго Казахстана не рассматривает полную остановку Каспийского трубопроводного консорциума. В министерстве отметили, что через него республика поставляет основную часть нефти на мировые рынки. В отдельных СМИ появилась информация о возможной полной приостановке работы КТК. Данный сценарий не рассматривается, говорится в сообщении министерства. Каспийский трубопроводный консорциум приостановил работу нефтепровода, но при этом продолжает прием нефти от грузоотправителей в резервуары. Ранее в акватории морского терминала КТК танкеры неоднократно подвергались атакам БПЛА. 100 пляжей Анапы получили разрешение на работу, об этом сообщила пресс-служба правительства России. Еще 12 проходят экспертизу. Также продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Ведется мониторинг морской акватории, а также побережья Краснодарского края и Крыма. Новых случаев выбросов не зафиксировано. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. Ожидается дождь, местами сильный, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла. Завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 14 часов 13 минут в Челябинске. Друзья, настало время рассказать вам, как можно прослушать радио 100, если под рукой не оказалось радиоприемника. Сейчас жаркие дни, и вполне возможно, что вы выбираетесь куда-то за город, на природу, и радио не всегда бывает под рукой. Но если вам хочется оставаться с нами на одной волне, вы всегда можете попросить умную колонку настроиться на волну 100. Кроме того, всегда трансляция идет в нашем сообществе ВКонтакте и на сайте radio100fm.ru. Также на нашем сайте вы можете увидеть, какая песня сейчас играет в эфире, и добавить ее в свой плейлист. Заходите на наши ресурсы, мы всегда вам рады, там много всего полезного и интересного.
1: Кавервилль на радио 100.

0: На радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 2 августа. В Челябинске завтра облачно, ожидаются дожди, местами сильные, также возможна гроза. Ночью ветер будет юго-западный, днем северо-восточный, с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, ночью будет 14 градусов выше нуля.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио 100.

0: 14 часов 36 минут в Челябинске, дорогие друзья. В этом часе вас ждет не только много хорошей музыки, но и наша программа «Лето, дети, книги». У нас будет новый выпуск, в котором наш слушатель Макар расскажет о сказке о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина. История о том, к чему приводит жадность, понятна и знакома каждому ребенку. Благодаря сказке в русской культуре родилась поговорка «Остаться у разбитого корыта». Ведущая книжных клубов для детей и взрослых Резида Салихьянова расскажет, как появилась сказка и почему она по-прежнему актуальна и помогает взрослым отказаться от достигаторства. Оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио Стоп представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем привет, меня зовут Макар Юркевич, мне 9 лет, я из города Садки. Сказка о рыбаке и рыбке. Александр Сергеевич Пушкин. Старик ловил неводом рыбу 30 лет и 3 года. Первый раз закинул невод, невод пришел только с тиной. Второй раз закинул невод с морской травой. Третий раз закинул невод с рыбкой золотой. Рыбка просилась в море домой и предложила старику 3 желания. Старик попросил у нее сначала корыто, потом он просил еще больше и еще больше, еще больше. И остались они ни с чем. Эта сказка учит тому, то, что надо радоваться, то, что у тебя сначала есть, а не просить больше. Если много попросишь, останешь ты ни с чем.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Резеда Салихьянова. Я веду книжные клубы для детей и взрослых в Челябинске. Великую сказку «Рыбаки и рыбки» Пушкин написал всего за один день, 14 октября 1833 года. Он находился в Болдино, в своей знаменитой болдинской осени, когда за 3 месяца создал целую библиотеку шедевров. И самое интересное – это не просто его фантазия, это переработка народной сказки о жадной старухе, которую он услышал от своей няни Арины Родионовны. Похожий сюжет есть у братьев Гримм, но Пушкин превратил его в глубокую философскую притчу. Если попробовать представить жизнь старика и старухи за пределами сказки, то возникает щемящее чувство. Наверное, они когда-то были счастливы, просто и честно. Но в какой-то момент им показалось, что этого мало. Это тихая трагедия двух людей, которые разучились смотреть в одну сторону. И синее море – единственный безмолвный свидетель того, как медленно гаснет свет в их окне. Подростки читают сказку «Рыбаки и рыбки» как историю о жадности, а взрослые… взрослые вдруг замолкают, потому что эта сказка бьет самое сердце. Почему это так актуально сегодня? Большинству кажется, что счастье – это когда ты стал владычицей морской. Но Александр Сергеевич говорит – нет. Счастье – это не власть. Счастье – это покой, когда тебе достаточно того, что у тебя есть. И главное, когда у тебя есть, с кем этот покой разделить. Также здесь можно найти историю о кризисе ценностей. О том, как легко потерять себя, гоняя за статусом. О том, как страшно проснуться однажды и понять, что ты сидишь у разбитого корыта, потому что не ценил того, что имел. Но финал не безнадежный. Разбитое корыто – это не наказание. Это приглашение начать заново, но с благодарностью. Вот за что я люблю эту сказку. Созданная почти 200 лет назад, она все еще лечит наши души. Остается, возможно, самым коротким и честным трактатом о природе желаний. Я приглашаю вас перечитать эту сказку медленно и спросить себя, не чего я хочу, а что я уже имею и не замечаю.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: Cranberries «Ode to my family» только что прозвучало в эфире Радио 100. Дорогие друзья, сегодня суббота, и это хороший повод провести время с семьей, с близкими и родными людьми. Ну а если у вас нет такой возможности, обязательно позвоните тем, кто дорог вашему сердцу. Я, Соня Дегтярева, желаю вам хороших выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на Радио 100. From standing to crouching, silently falling, falling.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Организатор перевозок Челябинской области напомнил об изменениях в работе транспорта с 1 августа. В Ленинском районе Челябинска автобус 91 не пойдет к торговому комплексу «Молния» на энергетиков и будет следовать до остановки «Плодово-Ягодная» на Трубников. Автобус номер 95 продлевается до микрорайона «Вишневая горка» по улицам генерала Костицына, Олимпийской, Изумрудной, а также до ТРК «Родник» по улицам братьев Кошириных и Северокрымской. «Локомотив» сошел с рельсов в Челябинской области. Это произошло накануне на стрелочном переводе подъездного пути «Союзпищепрома», примыкающем к железнодорожной станции «Исаульская». На прокидывание транспорта удалось избежать, никто не пострадал. На движение поездов происшествие не повлияло. Челябинская транспортная прокуратура проверит, было ли соблюдено законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В Златоусте сегодня открывается 9-й Всероссийский бушуевский фестиваль. На стадионе имени Светланы Шмуратовой будут работать 10 площадок. Одна из них откроется впервые. Это фестиваль кухни народов России. На профильной площадке 17 производителей украшенного холодного оружия представят свои изделия и проведут мастер-классы. На площадке деревни Кузнецов свое мастерство продемонстрируют 12 представителей ремесла. Гостей ждут также реконструкции исторических событий, мастер-классы и концерт. На главной сцене в первый день выступит заслуженная артистка России Пелагея и диджей Влад Этник. И о погоде. В Челябинске завтра будет облачно, ожидается дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, а завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Том Нови и Лима «Take It» в эфире Радио 100. Дорогие друзья, я предлагаю вам взять шанс и получить от сегодняшнего дня все самое лучшее. Тем более, что сегодня суббота, летняя суббота, первая суббота августа. Используйте эту возможность обязательно. А я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего дня и отличного настроения.
1: Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Радіо 100. 100 FM. Настоящее радио.

0: На радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 2 августа, в Челябинске завтра. Облачно, ожидаются дожди, местами сильные, также возможна гроза. Ночью ветер будет юго-западный, днем северо-восточный, с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, ночью будет 14 градусов выше нуля.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио 100. 100 FM.

0: Je suis prête à faire le voyage, à m'abandonner au son de la musique. Rien ne m'arrête et je t'invite. Viens.
1: 15:34 в Челябинске, дорогие друзья. В этом часе вы услышите нашу новую программу «Азбука моды». Это наш совместный проект с имидж-клубом «Светлана». В этом выпуске Марина Суханова расскажет о великом мужском отречении. Давайте вспомним, как еще несколько столетий назад мужчины носили высокие парики, яркие макияжи, каблуки, воланы и много других атрибутов, которые сейчас принято считать исключительно женскими. А мужская одежда стала более лаконичной. Почему это произошло, мы узнаем совсем скоро. Поэтому оставайтесь с нами, у нас интересно.
2: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Вы думаете, мода легкомысленная и ветрена? Сегодня докажу обратное. Поговорим о моде серьезно. Итак, тема выпуска – «Великое мужское отречение». Убийство мужского декора. Вспомните мужские портреты аристократов Европы. Мужчины щеголи в чулках, в шелках, на каблуках, богато украшены кружевом, драгоценностями, при макияже и на пудренных париках. Мужчина соперничал с женщиной на равных в яркости и вычурности одежды. Дамы соблазняли глубоким декольте, а мужчины обтягивали лосинами стройные бедра и вставали на высокий каблук, сантиметров так в 10-15. Это исторический факт. Мужчины первыми использовали высокий каблук в своем гардеробе. И это всячески в те времена поощрялось, а не порицалось. Перелом случился на рубеже 18-19 веков и был назван «великим мужским отречением». Почему мужчины отреклись от яркой декоративности в одежде и оставили женщинам прерогативу наряжаться? Почему заменили яркие павлини и расцветки на приглушенные тона и оделись в костюмы скромного кроя? Главная причина – политика того времени. Раньше мироустройство – это подчеркнутое социальное неравенство королей и аристократия против простолюдинов. А начиная с XVIII века – в Европе получили распространение идеи свободы, равенства и братства. Если ты продолжал ходить в шелках, чулках, на каблуках, значит, ты придерживался устаревших ценностей. А это ненужная ассоциация с потерявшими голову на гильотине аристократами и королями. Продолжаешь наряжаться, того и гляди, отправишься на эшафот. Кроме того, в ходе промышленной революции зародился новый класс буржуазии – руководить фабриками и заводами гораздо удобнее в практичной и лаконичной одежде. Отныне вместо корсета, камзола и шелковых чулок – сюртук, пиджак, жилет и брюки. Вместо всех цветов радуги – серый, синий, коричневый. Вместо напудренного парика, жемчуга и атласных лент – часы и идеальный узел галстука. Отныне статус мужского костюма мы считываем не по золоту и перьям, а по идеальной посадке, качеству ткани и начищенным до блеска ботинкам. Кстати, за последние 200 лет этот мужской костюм практически не изменился. Схему костюма тройки «пиджак, жилет, брюки» отлили в граните. Мода лишь периодически меняет ширину брючины, лацкана или галстука, подчеркивая тот факт, что мужская одежда – символ рациональности, труда и здравого подхода. А вот женская мода, продолжая меняться каждый сезон, стала символом легковесности и эмоциональности. Феминистки, на выход! С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Christoph Goes Close to You в эфире Радио 100. Дорогие друзья, в Челябинске 15:57. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Я благодарю за то, что эту субботу вы проводите с нами. На этом я с вами прощаюсь на сегодня. Мы встретимся в эфире уже в понедельник. Но не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио 100, ведь впереди вас ждет много хорошей музыки и интересных проектов от моих коллег. Желаю вам хороших выходных и отличного настроения. До встречи в эфире.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радио 100. 100% комфорта. Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте «Все лето» в понедельник и четверг в 15.45, а также в субботу в 10.45 и 14.45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Get rich, that's how it goes.

0: 100. Радіо 100. 100 FM.
1: Va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.

0: Summertime на радіо 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.